0: Ты только...
1: Ну, дар, поскольку ты не кажется, ты тай ча, давай.
0: Матос, конечно, галвота, да. Никуда ты не
1: боюсь. Не бей лайка.
0: Ну, вам.